0: Один из ключевых шагов молодой человек сделает, идя к настоящей библейской мужественности. Это шаг, когда он начинает принимать на себя ответственность.
1: Молодой человек привыкает делать шаг, привыкает брать на себя больше ответственности, привыкает быть мужчиной. Для этого Бог сотворил вас. В первой главе книги «Бытия» написано: «Бог сотворил человека, чтобы царить над творением, чтобы трудиться в поте лица, зарабатывая на жизнь и участвуя в искупительном труде Бога на планете».
0: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам.
1: Подумать, с чем сегодня сталкиваются мальчики-подростки? Тело мальчика-подростка странным образом изменяется. Подумайте об этом. Что он должен делать? Он начинает думать о том, о чем раньше никогда не думал. Вдруг сексуальный соблазн и тайна секса обретают силы. Если с ним никогда об этом не говорили, то что он должен делать со всем этим? Во-вторых, он подвергается атакам, сбивающих с толку мыслей и решений о сексе и нравственности. Другими словами, когда он может заняться сексом? Теперь он думает об этом. Как будет правильно? Если смотреть телевизор, то там нет никаких границ. Третье. Он сталкивается с неослабляющим, невероятным давлением сверстников. Друзья поддерживают, склоняя его на, честно говоря, варварский путь. Я хочу сказать, что подростки, которые предоставлены сами себе, будут маленькими варварами. Следующее. Он сражается с эмоциональным подъемом гнева, иногда с яростью, которая берется неизвестно откуда. Я видел, как наши сыновья проходят через это. Если в их жизни нет сильного отца, они могут стать бунтарями по отношению к матери.
0: В их организм всплескиваются гормоны, которых раньше там никогда не было. И агрессия этому сопутствует. Ее необходимо направлять.
1: Да, и в этом мире, вдобавок ко всему, он также должен разбираться с ожиданиями окружающих. Я имею в виду ожидания от написанной контрольной, от того, в какой институт они поступят, насколько хорошо будут учиться. Они снова и снова и снова испытывают это давление. И последнее, они ощущают это сильное влечение к независимости. Они хотят сойти с семейной орбиты и установить свою личную власть, абсолютно не пересекающуюся с властью родителей.
0: И это хорошо?
1: Да.
0: Хорошо, что они этого хотят?
1: Да, это хорошо, если они надежны, если они научены, если они понимают, как начать использовать свою собственную власть.
0: Если они хотят управлять своей жизнью просто чтобы удовлетворить свои плотские желания, то это приведет к проблемам.
1: Так и есть.
0: Но если они хотят быть сами по себе, чтобы покорять землю и исполнять то, к чему призывает их библейский наказ, то тогда это хорошо.
1: Да. Но отойдите в сторону на минуту и подумайте как родитель. Вы наблюдаете за молодым человеком, в крови которого бушуют гормоны и химические реакции, на которого влияют все эти внешние силы. Он идет по своей орбите, и с родителями может произойти две вещи. Первое, я называю это «оттолкнуть», а второе – «отойти». Оттолкнуть – это когда молодой человек начинает выражать несогласие со своими родителями, особенно с отцом. И отец позволяет ему это. Он позволяет ему оттолкнуть и вытолкнуть себя из своей жизни. Поэтому отец не помогает ему пройти те воды, которые не нанесены на карту. Второе – это отойти. Некоторые родители просто погружаются в дела, они не хотят надоедать, участвуя в жизни своего подростка. Проще всего ничего не делать. Отец может отойти от жизни своего сына. Как мне кажется, в самое опасное, самое важное время, когда молодой человек нуждается в старшем мужчине.
0: То есть в идеале ты хочешь, чтобы сын перешел от отрочества к мужественности как можно быстрее, чтобы как можно быстрее он прошел через подростковые бурные годы?
1: На самом деле начинаешь понимать, почему в начале 20 века люди вступали в брак и начинали жить своими семьями так рано. Эти молодые люди должны были сделать шаг мужественности и принять на себя мужскую ответственность. У них не было другого выбора. Проблема в том, что мы создали культуру развлечений, направленную на подростков, склоняя их остаться в этой фазе до конца третьего десятка.
0: Многие молодые люди в начале прошлого столетия заканчивали школу после 7-8 класса, а теперь они учатся в школе, потом в университете и так далее, где их единственная ответственность – это учиться. Они не работают. и у них вдруг появляется много свободного времени. Если у них нет прямой ответственности, то это путь к беде.
1: Мои сыновья сейчас бы съежились от страха, потому что они точно знают, что я собираюсь сказать. Когда они вошли в эту фазу, я сказал: «У вас сейчас наименьшая ответственность из всех, что у вас будет в жизни. Молодой человек должен привыкать делать шаг вперед, привыкать брать на себя большую ответственность, потому что все это характеризует мужчину. Для этого Бог сотворил нас. В первой главе книги Бытия Бог сотворил нас, чтобы править. Вы были сотворены, чтобы править над творением, зарабатывать на жизнь в поте лица и участвовать в искупительном труде Бога на планете. Чтобы проиллюстрировать это, я использовал на уроке для шестиклассников в воскресной школе ловушки и капканы. Каждая из этих ловушек что-то обозначала: наркотики, сексуальную безнравственность, алкоголь, порнографию, давление сверстников и так далее. Я расставил их по комнате, вызывал одного из ребят, завязывал ему глаза, просил снять обувь и ставил на противоположной стороне класса. На другой стороне, за ловушками, был его отец, которому я говорил, что он должен делать. Я говорил подростку: «На счет три я хочу, чтобы ты подошел к своему отцу. Это символизирует твой путь из подросткового возраста во взрослую жизнь».
0: То есть ему надо было пройти с завязанными глазами и босиком мимо всех этих ловушек?
1: Совершенно верно. Обычно папы не выдерживали. Подходили к своим сыновьям и говорили: «Положи руки мне на плечи, прижмись ко мне и следуй за мной, а я тебя проведу меж этих ловушек и капканов». И когда отец и сын доходили до другой стороны класса, все начинали им хлопать и аплодировать, потому что они сделали это. Мальчик снимал с себя повязку и обнимал отца. Это иллюстрация того, какими должны быть подростковые годы. Отец участвует в жизни своего сына. Он с ним посреди ловушек. И самое главное, он сам держится в стороне от этих ловушек. Он призывает сына сделать шаг, уйти от этих ловушек и войти вместе с ним во взрослую мужскую жизнь. Нам не хватает отцов, которые обходят ловушки и остаются в этом процессе на все последующие 5, 6, а может быть и 7 лет. Вопрос не в том, чтобы один раз поговорить с 13-летним мальчиком о тычинках и пестиках, а чтобы во время рекламы по телевизору, когда вы можете смотреть футбол, сказать ему: «Ее не смотреть». Это вопрос того, чтобы говорить с ним о фильмах, на которые он ходит, и расставлять в его жизни границы. Это вопрос того, чтобы научить его общению с противоположным полом и с уважением относиться к девушкам, держа руки подальше от их тела. Больше, чем когда-либо, молодые люди нуждаются в папе, когда мужество идет вперед, знает, что значит быть мужчиной, который сам не играет с порнографией, чтобы он мог протянуть свою руку к сыну со словами: «Вставай, пойдем, следуй за мной, как я следую за Иисусом Христом».
0: А что по поводу тех отцов, которые не могут помочь, потому что сами одной ногой еще стоят в подростковом возрасте? Как им оттуда выбраться?
1: Как мы уже говорили, мужчина должен сделать 5 шагов. От отрочества к подростковому возрасту, от подросткового возраста к мужественности, от мужественности к наставничеству. И последний и самый почетный шаг для мужчины – это стать патриархом. А когда мужчина обнаруживает, что он стоит одной ногой в подростковом возрасте, а другой во взрослой жизни, он должен осознать пару вещей. Первое – его собственная жизнь в опасности. Второе – он подает не самый лучший пример своему сыну и всей семье. И третье – он должен понять, что время от времени все мы принимаем глупые решения. Все мы должны замедлиться и повернуться спиной. В Библии это называется покаянием. Мы должны повернуться спиной к эгоизму и греху, отвернуться от них и повернуться к Иисусу Христу, к Писанию, и быть послушным тому, чему призвал нас Бог. Я бы хотел, чтобы это было так просто – отвернуться от зла и сделать шаг. Но так никогда не бывает. Когда мы идем по улице, нам в глаза бросаются обложки журналов. Я не прошу показывать их мне. Я не прошу, чтобы они стояли лицом ко мне. Я даже не собираюсь к ним подходить. Но они там есть. и они могут стать искушением. Они могут увести мужчину с реального пути, могут заставить его стать дверью, через которую грех может войти не только в его жизнь, но и в жизнь его сына. Писание предостерегает, что грех одного поколения перейдет на 4 следующих поколения. Меня эта мысль пугает. Моя жизнь передаст моим потомкам грех вместо праведности.
0: Если отец собирается вести своего сына от подросткового возраста к мужественности, он сам должен твердо стоять на этой ступени.
1: Ему лучше исполнить свои обязательства перед Богом. Все мы ошибаемся. Я часто рассказываю о своих ошибках. В книге Притчи, 4 глава, стих 23, говорится: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни. Мое сердце очень важно для моей физической жизни, потому что оно бьется. Но также оно важно для меня в духовном плане. Если я понимаю Писание, оно помогает хранить мое сердце, чтобы я мог быть источником жизни, чтобы моя жизнь была источником, который струится от меня к моей жене, к моим сыновьям и дочерям и тем, на кого я оказываю влияние». Это прекрасная иллюстрация мужчины, стоящего на ступени мужественности, и потоки вод влияют на всех, кто окружает его.
0: Я думаю, мужчины должны увидеть, что суть истинной мужественности заключается в жертвенности, в том, чтобы отдать свою жизнь ради других. Это не значит быть мужчиной для себя самого. Это значит быть мужчиной для других и умирать для себя. Вот что находится в сердце истинной мужественности. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.

Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!